0: Музика за добар осјећај. Радио М.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».